Кто же все Андрей? Каждый то о вас ви. Дволежите, же малове не гешкареди. А се поврхне, а ви патлане. Ненавидим ти златокопки за остале. Пречо са твариш, кец си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пенязи, ви си го не хцела.